Двум радиостанциям, работающим на частотах от 20 тысяч килогерц ровно до 20 тысяч 12 килогерц,

0: FM Compacto 103.3 Santa Fe.
1: Clásicos Otoño 2026.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,